Не оставим в огне, да сияй мину. Азизу мата хайри мурсали. Анни ладина кабарат русули. Худлахум назран асиза адила. Ва басиранхум адилан ва адила.